0: Time. Dušan Badancıma geçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başka kim? Şirin Gafurova. Başkomi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хит-ФМ реклама будем. 33 598 00.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan cismoni şahslar üçün 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faaliyetini başlash yoki rivojlantirish üçün 60 oy geçe. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish üçün 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Зорана Тинля. 98 мегагерц.
1: Не болмаса, не болсаям. А не болмаса, не болсаям. А не болмаса, кине кайларда болмаса, мене доймо йодинда тута, мене унут.

0: Сону 8 мегагерц. Hit FM.
1: А может, правда лучше все забыть и начать с нуля?

0: проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где тебе.

0: FM. Но одати позитив. Узгеча.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом наберу.